как с вами зачири, буду си повидать, как с вами зачири, буду си повидать.